0: «Космо по-русски». Медиапрограмма на русском языке о жизни в Германии. В эфире аудиоподкаст, подготовленный нами сегодня. Вы можете скачать его на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» или послушать, когда вам будет удобно. Наши подкасты есть также на платформе Spotify.
1: Мы продолжаем наш вчерашний разговор с владельцем берлинской школы вождения «Темп» Геннадием Барком. Он расскажет о том, почему в крупных городах не хватает хороших школ вождения. Мы поговорим и о тяжелом, а иногда опасном труде преподавателей и опасениях родителей, дети которых собираются получить права уже в 18. В студии я, Алена Колесникова, и моя коллега Катя Савченко. Вы слушаете «Космо по-русски» про людей. Геннадий, мы продолжаем наш разговор, приближаемся постепенно к самому главному. Я знаю, что у Кати есть вопрос.
2: Геннадий, давай теперь про твою автошколу поговорим. Ты ее открыл 15 лет назад. У тебя был прицел на русскоговорящих?
3: Да. Сначала был «да».
2: А сейчас? На каких языках говорит твоя автошкола?
3: На немецком и на русском. И учителя есть на английском, польский.
1: В принципе, школа интернациональная.
3: Конечно.
1: Часто бывает так, что люди, которые недавно живут в Германии, сталкиваются с тем, что им нужно как-то права поменять, да, перерегистрировать.
3: Umschreiben. Вот. Им надо пересдать экзамены.
1: Как вот это происходит у тебя?
3: У них нет никаких обязательных занятий. Люди, имеющие водительские права, не должны брать уроки. Они записываются в автошколу, подают заявление в Führerscheinlabor, Führerscheinbehörde, получают в лучшем случае через полтора месяца разрешение. Как только они получили разрешение, они могут сдавать сразу теорию. После сдачи теории они могут сдавать вождение. Как раз эти полтора месяца достаточно, чтобы люди могли подготовиться к теории. А уже уроки, они берут один урок, смотрят, сколько им, по их мнению, нужно заставить. Мы их не можем, мы можем сказать свое мнение.
1: Если человек хорошо ездит, то он хорошо ездит. О чем тут говорить?
3: Это для нас очень большая проблема.
1: Почему?
3: Потому что тем больше стажа у человека... Мало того, что стажа, естественно, чем больше стажа, тем, естественно, и уже старший возраст. И когда приходит человек, которому уже 50, я не говорю даже старше, в связи с тем, что он переехал, ему нужно переписать. И тут садится учитель и показывает ему, что он ничего не умеет.
1: Но часто люди приезжают сюда, они всю жизнь привыкли ездить как в джунглях. Кто успел, тот и проехал.
3: Правильно. А здесь нужно сдать экзамен. А экзамен на них смотрят точно так же, как на новичков. Ему точно так же нужно соблюдать правила дорожного движения.
1: В чем основные ошибки? Люди никого не пропускают просто?
3: Нет, основная ошибка – это привычка. Они привыкли так, а здесь нужно по-другому. Даже элементарные смены рядности или поворотов. Нас так учили там, и до сих пор многие так ездят, потому что это привычка налево или направо. Кинули взгляд в зеркала. А здесь еще, к сожалению, называется «Шультерблик». Нужно повернуть голову вправо-влево, и трудно переучиться.
1: Что вот меня лично очень волнует, и я уверена, ответ на этот вопрос для многих будет интересен. В наше время такого не было, я сдавала более 20 лет назад. Не было приложений. А теперь вот куда ни плюнь, везде невероятное количество приложений, в частности, и эп для теоретического экзамена. Люди не понимают, должен ли человек, который готовится к теоретическому экзамену, сдать на отлично этот экзамен сначала в приложении в своей школе для того, чтобы его школа, в принципе, выпустила, там, скажем, в ДЭКРУ экзамен сдавать.
3: Еще раз, тот, кто переписывает право, вообще ничего не должен. А, как правило, нету такого закона, чтобы человек сначала сдавал экзамен в школе, хотя бы предварительный.
2: На всякий случай.
3: Да, предварительный. А потом идти. Но во всех существует пункт обучения по темам, там, где все вопросы. И существует пункт моделирования экзамена. Я думаю, что ни один человек при моделировании экзамена, если не сможет сдавать даже в электронном виде при тренировке, он просто не пойдет сам туда.
1: Конечно.
3: Я вам скажу больше. Часто бывают ребята, которые мы сами говорим, ты готов, иди, хватит уже читать, у тебя все в порядке. Они приходят, это экзамен, люди волнуются, как всегда, и не сдают. А есть, когда мы говорим, надо подучить, человек говорит, я попробую. Для них сегодня сдача теории – это всего 25 евро, не дай бог не сдал так. Это практика дорогая, потому что практика стоит. В автошколе надо платить деньги, экзаменатору надо платить, потому что при теории только платится в экзаменационный пункт.
1: Гена, а школа направляет ученика на теоретический экзамен, или он имеет право сам просто пойти и сдать после того, как он взнос в ДЭКРУ экзаменационный сделал?
3: ДЭКРУ или ТЮФ – это да. Два экзаменационных пункта. Мы выставляем, просто у нас раньше это было в бумажном виде, а в письменном, сейчас это в электронном виде, это идет интерн. В основном все школы, не в основном, я думаю, сейчас все школы соединены с экзаменационными пунктами при помощи специальной программы, которая дает ссылку, дает экзаменационный пункт, нам дает коды входа. В этом случае мы обязаны выставить, если человек прослушал 14 тем и готов, мы видим, что он готов идти, мы выставляем электронный бишайт, электронную справку. И с этого дня человек имеет право в любое время, без всяких терминов, без ничего, идти сдавать теорию.
1: Именно после того, как вы выставляете ученика, да, готовым к экзамену, после этого он получает от ДЭКРЫ письмо, регистрацию и...
3: Нет, получают люди письма после подачи заявления на разрешение на сдачу экзамена. Это вещь, связанная с автошколой. В автошколе люди могут учиться, на экзамены они могут пойти только тогда, когда у них уже есть разрешение Фюрершайн-Бехёрде. С этого момента, как только получил разрешение, он может идти сдавать оба экзамена. Сначала теорию, потом практику. Единственное, что еще раз, теорию он не может пойти, пока мы не выставим электронную справку. Еще раз, это только для новичков. Те, кто переписывают права, получили разрешение, им от школы ничего не надо, так как у них нет никаких обязательных занятий. Они идут, сдают теорию. А вот уже экзамен вождения, практический экзамен, нам дают время, и мы тогда едем в это время с ним на экзамен. Он без автошколы не может.
2: Некоторые люди боятся садиться за руль. Они думают, что им надо сдать права, но они боятся. Какой бы ты им совет дал? Или какой-то подход, может быть, у тебя в школе есть?
3: Кстати, таких людей много. Ну, как много? В основном это женская половина населения. Бывает такое, что это не то, что боязнь, а что-то уже в жизни произошло. Не конкретно с этим человеком, допустим, как с водителем, даже как с пассажиром или как каким-то свидетелем. Многие просто панически боятся. Люди боятся, но ничего страшного. У нас есть учителя. Во-первых, все учителя более-менее, грубо говоря, психологи. Потому что каждому ученику нужно подобрать подход. Каждому ученику нужно понимать, вот тут он лучше, тут он хуже, тут он боится, тут он не боится. У каждого свой характер. Я знаю часто, когда вот даже к Юдину, к учителю, к нашему Ляйтеру, или к Шельскому Владимиру, или ко всем учителям, кто бы ни подошел, это ничего, попробуем потихонечку, ничего страшного. И, как правило, все начинают потихоньку ехать. Просто это, опять же, зависит от количества занятий.
2: Вот интересно, по статистике, кто сдает сразу, наверное, мужчины, а кто со
3: второго? Да нет, сдают в основном, во-первых, я уже говорил, очень часто люди, которые мы уверены, что они сдадут. Ну, это экзамен, кто-то переживает. Кстати, мужчины больше иногда переживают, чем женщины их трясет.
2: Ну, на практическом экзамене.
3: Да, я про практический.
1: Но это от психотипа зависит, наверное.
3: Вот у нас сегодня есть человек, который уже третий раз будет сдавать. Третий раз. Хотя это для нас нонсенс, но бывает. Ну, он прекрасно едет. Нам после очередной несдачи экзамена вопрос, что делать дальше. Ездить их не надо. Все в порядке.
2: Ну,
3: а что человек не может сдать. Он едет первые полчаса, потом у него начинается блэкаут, и он начинает допускать ошибки.
1: То есть это не связано у него именно с экзаменационной ситуацией?
3: Наоборот, потому что экзаменационной. На экзамене он такой.
1: Ну, так это же очень частая история. Люди не выносят вот именно этого давления экзаменационного. Начинают теряться.
3: Вот мы теперь пришли к тому, что опять хотят сократить время экзамена. Они думают, что если будет 25 минут, ну, конечно, за 25 минут там и проверить сложно. Экзаменаторы, мы-то разговариваем с экзаменаторами. Они говорят, мы не представляем, если будет 25 минут.
1: То есть человека нельзя оценить за 25 минут?
3: Невозможно. Но это же дорога. Это любой светофор полторы минуты поставил. Ну, как? Ну, как дать права? А завтра что-то случится. Экзаменатор так же сам отвечает за все.
2: Меня в свое время переубедили. Собственно говоря, у меня права были. И когда я пришла в автошколу, на всякий случай, мне муж сказал, сходи, поговори с преподавателями. Мне сказали, вы знаете, вы, конечно, можете пойти сдать экзамен, но давайте лучше покатаемся. И я просто уже проходила обучение в немецкой автошколе.
3: Но это очень хорошо, когда вы это
2: темпируете.
3: А многие говорят, покататься, это им деньги нужно.
2: Да, но мне сказали, ты знаешь, если ты, конечно, с правами, но тут Германия, не Россия.
3: Это, я вам скажу больше, это не только не Россия. В принципе, бывшие страны все, где более-менее было не так все строго, не так все, как в западных странах, сегодня сделали, допустим, закон, вы уже слышали, прошел проект закон, что ребята с Украины, кто имеет водительские права, будут менять без сдачи экзаменов.
1: А если они потом будут устраиваться, скажем, дальнобойщиками и ездить по всей Европе?
3: Вы сами ответили. А если потом, а если что-то случится? Но пройдет какое-то время после этой реформы. Я не знаю, как на это реагирует Фаршульфербанд, потому что там тоже как-то должны быть на это смотреть. Они для этого и существуют. Пройдет время, не дай бог, если увеличится количество каких-то, мягко говоря, сложных случаев.
1: И придется делать еще одну реформу.
3: Естественно. У меня есть внуки сегодня, которые вот одному уже 17, другому 11, но они все подходят к обучению. Вот уже старший внук, допустим, начал обучение. Я не представляю, что он через 5 занятий, через 7 занятий, при помощи этого симулятора или при помощи всех этих PlayStation'ов и игрушек, я его просто не выпущу на дорогу. Не выпущу. Он не может научиться. Любимый мой внук и самый лучший я дедушка. И буду считать, что он самый умный и самый талантливый. Неправда это. Не научится ни один человек так быстро ездить. Я, когда приехал раньше сюда, я не понял. Я подумал, ну рай, никто не меняет рядность. Все едут аккуратно. Никаких нет каких-то напряженных ситуаций. Я понимал, что даже вот жена, когда первый раз повезла ребенка в школу, она мне говорит, жена, Ген, ну я что, я сама поеду? Я говорю, ну едь потихоньку. Мы приехали из Одессы, у нее были права. И тут попадала в другую страну, и надо самой ездить. Ну, потихоньку поехал. Но я понимал, что ничего не может произойти, если она сама, не дай бог, не натворит. Потому что более-менее корректно все было.
1: Изменилась сегодня ситуация?
3: И водители друг друга не уважают. Все вот эти пальцы вверх можно увидеть 20 раз. Не в свою сторону, в любую другую, но можно. Это все молодежь, которая так же сама насмотрелась вот этих всех симуляторов, компьютерных приставок, и им это кажется, что все легко. А это сложно, поверьте мне. Кстати, АДЦ дает возможность пройти даже курс экстремального вождения.
1: Да, сегодня вот этого полного торможения для тех, кто не пробовал, боится.
3: Полное торможение – это обязательное упражнение вообще на экзамене. И это
1: теперь
3: при обучении. Это называется экстремально.
1: Я чувствую, что я устарела просто.
3: Нет, они это ввели. Но сегодня есть те, кто заканчивает автошколы, многие. Автошколы работают в кооперации с АДЦ. Потом человеку дают на год бесплатно членство ДЦ, и туда входит тренировка по экстремальному вождению на специальном автодроме, которая официально стоит 270 евро. Людям это бесплатно. Те, кто прошли через, допустим, нашу автошколу.
1: Да даже если бы и не бесплатно, это настолько ценный, необходимый человеку опыт.
3: Я вам скажу такой пример, будьте смеяться. Я приехал через полгода в Одессу, и когда я ехал, пропускал пешеходов, то меня остановила ГАИ. Тогда еще было ГАИ. Да, они говорят, Гена, а что так тихонько едешь? Я говорю, что случилось? Потому что я просто ехал на автомобиле своего товарища, они привыкли, что эта машина все время что-то вытворяет. Ничего такого криминального, но нарушение. Они говорят, мы думали, а где хозяин? Я говорю, я просто приехал в гости, мне дал машину. Это мы не понимали, мы думали, что тут пьяный или что-то.
1: Да просто вежливый.
3: Быстро привыкаешь.
2: У меня в автошколе был преподаватель-стажер, наверное, так это называется. Он, по-моему, тоже был из Одессы. Он мне сказал, Катя, вот когда ты здесь научишься ездить, здесь в Германии, получишь права, все вот прям по-немецки, то у себя на родине ты ездить не сможешь.
3: Это, наверное, пошутил.
1: Очень интересно было бы узнать, как стать учителем вождения. Я слышала, что процесс это долгий и достаточно непростой.
3: Получить лицензию учителя – это долгий процесс, не дешевый процесс. Раньше могло быть только высшее образование. Сегодня уже сошли до среднего, только среднего немецкого, потому что наши 10 классов, к сожалению, в Германии не считаются. Это 8 месяцев теоретического обучения, причем юриспруденция, психология, педагогика. Это входит в эти 8 месяцев. После этого начинается практика. Практика в автошколах. Сначала там, в той школе, где ты учишься, в академии, допустим. А потом практикант уже приходит в любую автошколу, где его берут как практиканта, как анвертер называется. Он там проходит большое количество занятий, экзаменов 6, попыток сдать экзамен 2. То есть, если 2 раза не сдал экзамены, до свидания. Письменные и экзамен как учителя.
1: Такое ощущение, что в Германии, в больших, в крупных городах, в основном не хватает школ вождения. То есть, с одной стороны, вот едешь по улице, и там справа школа, слева школа, кажется, их достаточно, а на поверку получается, что нет, и людям приходится ждать.
3: Проблема не в том, что нету школ, а проблема в том, что нехватка профессиональных учителей. Их все меньше и меньше. То есть опытные учителя уходят на пенсию. Они уже отработали, грубо говоря, свое, и им трудно. Ведь сегодня, представьте себе, учитель имеет право отработать те же самые 480 минут в свою рабочую смену, в свой рабочий день. Если мы посчитаем по 80 минут каждый ученик, то у него максимум может быть 5-6 учеников. И представьте себе, и каждый, мы, конечно, это шутим обычно, но каждый пытается тебя убить, потому что он ученик. Это большой стресс, это очень большая нагрузка.
1: Это бешеная ответственность.
3: А ответственность непросто. На самом деле, если что-то, не дай бог, случится, за все отвечает учитель. Вообще за все. Даже себе представить не можете. Ученика могут даже не спросить, что произошло. Вот учитель. Поэтому, во-первых, нету больших желающих, чтобы так вот ездить, ищут легкие деньги. А сидеть каждый день на работе по 6 часов, нервничать, это обычно ребята с уравновешенным характером. Скажу честно, мне, если бы сегодня, на сегодняшний день сказали, начинай кого-то учить, мне было бы трудно.
1: А ты учил? Долго учил?
3: Я очень много учил в предыдущей жизни в Советском Союзе. Это было все по-другому, я был моложе.
1: Ну, во всяком случае, ты хорошо теперь можешь оценить работу своих учителей в твоей школе.
3: Конечно, но я многому еще и у них могу научиться, потому что ребята опытные. Действительно, сегодня остались в учителях те, которые любят свою работу. Они устают, честно, иногда под конец рабочего дня, там, после 5-го ученика или после 4-го даже уже, смотря какие ученики. Вот заходит учитель, у него между учеником есть 10-минутная пауза в основном. Где-то больше, или там обед у них там есть. Он просто сидит на диванчике и так тяжело вздыхает. Просто устают. Это правда.
0: Информационная часть нашей программы подошла к концу. А теперь песня на русском языке, которую мы подобрали для вас.

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу «vdr.cosmo по-русски».

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма на русском языке. Наши новости, сообщения и репортажи помогут вам больше узнать друг о друге и о жизни в Германии. Заходите на нашу интернет-страницу «ВДР Космо по-русски» и на страницу в Фейсбуке «Космо по-русски».

Дорогие друзья, на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» с понедельника по пятницу публикуются подкасты «Германия в деталях. Что нового в политике, экономике и жизни общества?» «Про людей. Знакомим вас с интересным русскоязычным собеседником. Германия с нуля. Помощь тем, кто в стране недавно. Наши репортеры и видеооператоры каждый день в пути. Фейсбук-страница постоянно обновляется. Где бы вы ни были, мы работаем для вас. Оставайтесь с нами».